Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Бульбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Радио Могилев.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнет.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Астрохим.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Могилев. Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Обеспечение безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе общежитий и профилактика пожаров. В Могилеве подвели итоги оперативно-служебной деятельности Могилевского областного управления МЧС за первое полугодие. Открывая совещание, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подчеркнул, в этом году глава государства поручил решить ряд государственных задач по защите населения. Особое внимание – обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе общежитий.
4: Эта работа ведется уже на протяжении 2 лет общежитием. Она имеет положительную динамику. И по Могилеву осталось 17 общежитий, которые до конца года должны быть приведены в соответствующее состояние. Это пожарная автоматика, это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, эвакуации, чтобы у наших граждан все было хорошо. У Могилева отмечается увеличение на 16% количества пожаров и на 15% гибели одних людей. Поэтому нужно разобраться с причинами и условиями, которые позволят так вот сложиться оперативной обстановке. Необходимо подкорректировать наши подходы и организовать работу на предстоящий период.
3: 97% всех пожаров и случаев гибели на них людей происходит в частном секторе. Важно уделить внимание предупреждению и профилактике этих трагедий, говорилось на совещании. Акцент также был сделан на обеспечении безопасности на водоемах. Отмечена эффективность работы по обучению детей плаванию. Впереди более месяца школьных каникул. Купальный сезон в самом разгаре, поэтому требуется максимальная мобилизация всех служб. Необходимо и дальше перевивать людям культуру безопасности и личную ответственность за себя и близких, когда на кону человеческие жизни, мелочей быть не может.
1: Местное время.
3: Водители хозяйства «Рассвет» имени Орловского Кировского района упорно стремятся завоевать позиции лидеров на жатве этого года. Александр Белый, Иван Борисенок и Михаил Семенков первыми на Могилевщине перешли экватор тысячного рубежа. Так Александр Белый перевез от комбайнов более 700 тонн озимого ячменя, а Иван Борисенок и Михаил Семенков более 600 тонн. На пятки им наступает водитель Николай Крусер из открытого акционерного общества «Невский агро» Бобруйского района. Его результат на сегодня более 500 тонн зерна нового урожая. Кстати, Николай Крусер родом с Украины. Там 30 лет крутил баранку на автобусе. Но вот уже более 10 лет трудится в Невском агро. Получил гражданство и считаю Беларусь своей второй родиной.
5: На Украине я работал, считайте, полжизни на автобусе. А вот здесь пришел сельское хозяйство. Хороший коллектив. Здесь есть чему научиться. И научился. Не то, что научился. Занимаю призовые места уже. Много лет их занимаю.
1: Кричев.
3: В Малятичах агро у деревни Слабуты началась уборка озимого рапса, пишет «Кричевская жизнь». Здесь в поле руководство сельхозпредприятия встретилось с председателем райисполкома Алексеем Шараем, председателем районного совета депутатов Ириной Прудниковой. Обсудили планы на уборочную кампанию, темпы обмолота и готовность техники к работе в условиях повышенной влажности. Глава района лично осмотрел первые валки, оценил густоту, стеблестоя и масличность семян. Несмотря на то, что старт уборочный выдался непростым из-за затяжных дождей, механизаторы Малятичи Агро настроены решительно.
1: Дрибин.
3: В Дрибинском районе заработали 2 высокотехнологичных профилактория, пишет Дрибинбай. Современные технологии, строгий ветеринарный контроль и комфортные условия для содержания молодняка – ключевые слагаемые успеха в животноводческой отрасли. Важным шагом в этом направлении для региона стало введение в эксплуатацию сразу 2 новых современных профилакториев для телят. В конце июня первые группы новоселов приняли объекты в Дрибинрай Агропромтехснаб и Черневка Агро. Создание подобных объектов – часть масштабной государственной программы, нацеленной на максимальное сохранение поголовья молодняка и наращивание объемов производства качественного молока. Оценить первые результаты работы и новые условия труда на МТК в Черневка Агро приехал глава района Дмитрий Чигирь. Участники рабочей группы детально ознакомились с функционалом нового профилактория. Объект спроектирован с учетом передовых зооветеринарных требований. Новые профилактории в Черневке имеют серьезную проектную мощность. Он рассчитан на одновременное содержание 236 голов скота. Сюда переводят телят от самого рождения до 3-месячного возраста, критически важного периода до снятия с выпойки. Профилакторий уже активно осваивается. На сегодняшний день в комфортные боксы благополучно заселили первых 110 телят.
1: Чириков.
3: Рыбхоз «Палуш» – один из ключевых инвестиционных проектов в Черриковском районе. Здесь выращивают ценные породы рыбы. В состав рыбкомплекса также входят предприятия в Краснополье и Хотинске. Но именно в Черрикове занимаются производством оплодотворенной икры и получают малька. Таким образом, в Беларуси обеспечен замкнутый цикл производства форели. Подробности у нашего корреспондента Тины Павловой.
6: В инкубаторе, где из оплодотворенной икры появляются мальки, очень строгие санитарные нормы. Еще в одном бассейне уже следующая стадия выращивания форели. Здесь 450 тысяч рыбок. Их называют еще личинками, каждая весом всего в 1 грамм. И вышли они из икринок, закладка которых была в начале апреля, рассказал директор рыбхоза «Палуш» Виталий Бахимов.
7: Здесь у нас выращивание идет до 1 грамма, потом пересадка идет в бетонные ванны. Здесь уже выращивание идет у нас до 5 грамм. И далее третья пересадка с последующей сортировкой, да, и выращивание уже ведется до 15 грамм. В третьем бассейне третья порядка. Потом мы будем отправлять на реализацию нашим покупателям, либо на наши другие участки для доращивания товарной навески 1,5 килограмма.
6: До открытия комплекса в

0: предприятие сможет обеспечить мальками все рыбокомплексы Беларуси по выращиванию ценных пород рыб, а также экспортировать товар. Ведь на просторах СНГ нет подобного производства, отметил начальник комплекса «Рыбхоз Палуш» в Черикове Владимир Штылев.
1: Цех, где мы сейчас находимся, это цех для маточного стада. Здесь мы будем выращивать наших самок до того периода, когда они будут выдавать нам икру. Мы будем их искусственно принуждать к этому. У нас эксперименты всегда здесь происходят. То есть мы набираемся опыта, а у нас есть биотехника, по которой мы работаем. Но мы все равно проводим эксперименты, так как выращивать рыбу – это как искусство.
0: По словам рыбоводов, массовый сбор икры для получения малька начнется осенью. Специалисты рассказывают, маточное стадо всегда с икрой. Чтобы ускорить процесс ее созревания, снижают температуру в бассейнах, регулируют световой день в помещении. И таким образом в год до 4 раз могут получать ценный материал. Кстати, работают здесь и из городов. Ведущий рыбовод рыбхоза «Палуш» в Черикове Сергей Колеснев считает предприятие очень интересным.
2: Переехал я сюда из города Славгорода. Почему решился? Потому что я по образованию промышленный рыбоводство, инженер-технолог. Вот. Ну и плюс, здесь такое предприятие интересное. Я думаю, что по-любому надо было здесь оставаться и работать. По поводу преференции, тоже в ближайшем будущем будет выдано арендное жилье. Я думаю, все будет хорошо.
0: Инвестиционный проект стал частью программы «Один район, один проект», рассказала заместитель председателя Чериковского райисполкома Елена Слепцова.
3: Более 30 миллионов рублей инвестиций вложено в строительство данного комплекса. Создано более 20 рабочих мест. Инвестиционный проект реализовывался в рамках «Один район, один проект». Благодаря реализации данного инвестиционного проекта, так сказать, уникального, о Чериковском районе, о его инвестиционном потенциале узнает гораздо больше инвесторов.
0: Открытие рыбхоза в Черикове – важный шаг в укреплении продовольственной безопасности нашей страны, а также обеспечение замкнутого цикла производства форели в Беларуси.
4: Белыничи.
5: Более 45 миллионов белорусских рублей из бюджета в этом году направили на подготовку школ к новому учебному году. Напомним, учреждений общего среднего образования в области 309, а до нового учебного года уже остается меньше 2 месяцев. В школах кипит работа, пахнет краской, стучат молотки, обновляются спортивные площадки. Такую картину в одной из сельских школ Белынического района увидела наш корреспондент Анна Османова.
6: Школьный двор уже подсказывает. Ко встрече с учениками все готово. Последние штрихи на спортивной площадке наводит 6-классник Даниил Деревяшкин. Он признается, каникулы с инструментом в руках могут оказаться полезнее, чем кажется.
7: Я помогаю школе с учителем, чтобы дети пришли и мы здесь проводили время, все на площадке.
6: Учитель физкультуры и технического труда Валерий Витенков отмечает, всегда стараются поддерживать красоту и порядок.
8: Сами стараемся. Вот если яма для прыжков прошла неугодность, там сгнили дощечки, поменяли. Вот ребята помогают, красят. Поскучились уже по детям, по работе, по урокам.
6: Искровская школа со своей историей. В здании 1975 года постройки когда-то размещался детский сад. 27 лет назад решили, что здесь будет школа. Поэтому ее смело можно назвать молодой. А если принять тот факт, что в 2010 году ремонт сделали капитальный с пристройкой спортивного зала, то это учреждение образования можно назвать и современным. К слову, спортивный зал вместе с кабинетами и коридорами этим летом снова заиграл яркими красками. И это только малая часть того, что изменилось в жизни школы. Подготовка учреждений образования области к новому учебному году – это масштабная кампания. Традиционно в фокусе внимания – ремонт, обновление и безопасность. Оказывается, и в опустевших на время летних каникул классах вовсю кипит работа. Готовятся встречать учеников первых 9-х классов. Школа-то базовая, отметила директор Елена Мельникова.
9: Работа сделана очень большая. Это в основном покраска стен, это ремонт покрытия в спортивном зале. Ну и мы стараемся в течение года поддерживать, конечно, вот эту частоту.
6: В августе все школы нашей области получат паспорта готовности. Но для учителей главная награда – не документы, а предвкушение, что школьные коридоры вот-вот наполнятся детским смехом, а классы оживут.
4: Костюковичи.
5: В Костюковичах установлен новый арт-объект. Как сообщает районная газета, световые объемные буквы будут светиться в темное время суток. Идея проекта возникла в конце прошлого года. Спонсорами выступили Могилевская областная ассоциация местных советов депутатов и общественное объединение «Белая Русь».
4: Местное время.
5: Материальную помощь к новому учебному году могут получить отдельные категории семей. Есть несколько видов помощи, которые семьи с детьми могут получить в преддверии нового учебного года, сообщает Белта. Одна из них – единовременная материальная помощь. Она предоставляется многодетным семьям независимо от дохода семьи. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника – 30% от бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года. Обращаться за ней нужно в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по местным

0: месту жительства или месту пребывания одного из родителей. Материальная помощь школе переводится на базовый счет. Также в стране существует государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить малообеспеченные семьи. Размер таких выплат определяется индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Обратиться за помощью можно в службу «Одно окно». Работникам, воспитывающим детей и школьников, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя.
1: Бобруйский район.
0: Бобруйчанин оказался на скамье подсудимых за истязание пасынка. Суд Бобруйского района и города Бобруйска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который на протяжении нескольких месяцев систематически применял физическое насилие в отношении пасынка 2017 года рождения. Поводом для рукоприкладства по отношению к ребенку становились различные проступки. Так, осенью прошлого года мальчик без разрешения взял деньги отчима. За это обвиняемый ударил его несколько раз рукой по голове и лицу. После этого насильно остриг и побрил голову ребенка и написал маркером на лбу слово «вор». Как развивались события дальше, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
2: На следующий день, обнаружив, что надпись была стерта, он вновь применил к ребенку насилие и нанес ту же надпись на его лоб, после чего отвел мальчика в школу. О произошедшем стало известно, когда классный руководитель обнаружила мальчика в школе с надписью на лбу, после чего директор школы сообщила о случившемся в органы внутренних дел. Впоследствии ребенок был отобран из семьи и признан нуждающимся в государственной защите.
0: Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1,5 года.
1: Быхов.
0: Межрегиональный конкурс «Играй гармонь» с размахом прошел в районном центре культуры в Быхове. Провели мероприятие в рамках реализации национальной стратегии «Активное долголетие 2030», пишет «Быховбай». Конкурс, призванный поддержать и раскрыть таланты граждан, посещающих отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов, собрал участников из разных уголков нашей области. Творческие коллективы Бобруйского, Горецкого, Кличевского, Славгородского и Быховского районов исполняли задорные композиции, моментально захватив внимание зрителей. Вложив в каждое выступление частичку своей души, они демонстрировали не только виртуозное владение инструментом, но и невероятную эмоциональность. И каждый аккорд звучал как гимн жизни и творчеству.
1: Климовичи.
0: Климовичская центральная районная библиотека имени Пехтерева подготовила сразу два ярких события для юных жителей района. Так, сегодня в 11 часов библиотека приглашает ребят на пиратскую вечеринку в поисках сокровищ. А 17 июля праздник переместится в деревню Хотень. Здесь в 12 часов по улице Звездной пройдет литературно-развлекательная программа «Чемодан смеха».
1: Местное время.
0: Матч чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брест пройдет в субботу 18 июля на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на третьей строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: ты так себе. В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. До конца года на портале «Е-послуга» станет доступна регистрация домашних животных. Об этом Белта сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич. По ее словам, тема регистрации домашних животных сейчас очень актуальна. И до конца этого года административная процедура на портале должна появиться. Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Первые рейсы Минск-Пхукет запланированы 21 и 23 октября. Пхукет-Минск с 30 октября, рассказали в пресс-службе. С 29 октября регулярные рейсы Минск-Пхукет-Минск будут выполняться два раза в неделю. Туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Комплекс профилактических мероприятий проходит по 22 июля на контроле эксплуатации неисправного транспорта, игнорирование правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора. И в завершение. На Славянском базаре в Витебске 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи. И ключевая тема – энергия молодых, энергия будущего. В программе патриотическая акция у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. Диалоговая площадка с участием молодежных лидеров Беларуси и стран СНГ. Семейный марафон, квест по Витебску, а также сплав на сабвордах. Завершит первый день вечеринка в парке победителей. Второй день начнется с народной зарядки. Кульминация Дней молодежи станет гала-концерт с выступлениями известных артистов белорусской эстрады. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Всем привет, на часах ровно 7.03, идем к финишу рабочей недели, потому что, да, сегодня четверг, утро доброе, летнее наступило, несмотря ни на что. Надеюсь, что все у вас замечательно и хорошо, и вы полны сил и энергии, несмотря на то, что, да, сегодня четверг. Ну что ж, как всегда, мчим сегодняшний день с музыкой, совсем скоро Клиент Бандит.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

Ну что ж, новый день стартовал, и я очень верю, что он будет лучше, чем вчера, потому что он чистый, как белый лист. Мы просыпаемся не просто с будильником, мы просыпаемся с новым шансом. Шансом сказать «да» своим мечтам, шансом успеть больше, чем планировали. Вот и хочется, чтобы вы прочувствовали вот тот самый заряд. В общем, ловите момент, действуйте, и Вселенная нас обязательно услышит. Доброе утро!

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Утро в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.

Five продолжил наше утро. Знаете, так сказать, до мурашек песня. Вы когда-нибудь, кстати, задумывались, почему нас пробивает до мурашек? Ну вот, когда слушаешь любимую песню, да, и вот с первых аккордов прям все. Оказывается, ученые наконец-то разобрались в этом механизме, и тут есть о чем поговорить. Вообще, мурашки — это такой древний рефлекс холода, который заставляет мышцы сокращаться и заодно стимулирует рост новых волос. Так что дрожите на здоровье. Это бесплатный такой, знаете ли, тренажер для волосяных луковиц. Ну, правда, если бы механизм работал на голове, то, мне кажется, мы бы все ходили с гривами, как у лошадей. Все гениально просто, правда? Ну, или не очень, если вдаваться в нейробиологию. Но суть ясна. Мурашки на коже — это не только приятно, но и, можно сказать, полезно. Так что дрожите на здоровье.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: 7.53 показывает студийный, а сейчас новинка на радио Могилев, которую представит легендарная Мадонна Density. Эта песня, спродюсированная, кстати, самой Мадонной, и является одним из самых ярких моментов на получившем признание критика в альбоме и служит, кстати, данью уважения легендарному нью-йоркскому ночному клубу, где начиналась карьера Мадонны в начале 80-х. Вот и послушаем энергичный танцевальный трек, который воспевает клубную музыку. Кстати, вот та самая клубная музыка когда-то помогла Мадонне взлететь к славе. Не знаю, какие эмоции вызовет у вас этот трек, но надеюсь, что понравится.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Перспективы сотрудничества с Калининградской областью обозначил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко во время рабочего визита в российский регион, пишет Белта. Состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству. Вице-премьер отметил, что сельское хозяйство, строительство и гуманитарная сфера уже стали полноценными эффективными направлениями взаимодействия. Кроме того, перспективными он назвал сотрудничество в промышленности и станкостроении. Могилевская транспортная прокуратура призывает соблюдать правила использования маломерных судов. К ним относятся гребные, моторные лодки, катера, гидроциклы, парусные яхты. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин. Заместитель могилевского транспортного прокурора Роман Парфенов рассказал о наиболее распространенных причинах происшествий с маломерными судами.
2: Причинами травмирования и гибели людей при пользовании маломерными судами являются пренебрежение элементарными мерами безопасности при пользовании маломерными судами, часть отказа от использования спасательного жилета и непринятие во внимание сложных погодных условий, управление маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование существующих правил пользования маломерными судами. Могилевская транспортная прокуратура призывает граждан соблюдать установленные требования при эксплуатации маломерных судов и максимально обеспечить безопасность их использования.
1: В Могилеве сегодня пройдет горячая линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи. Проводить ее будут специалисты Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А сейчас новость от Беларусьбанка. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 18.

8.03 в стране, 16 июля на календаре, да, ничего не путаю. И четверг, дорогие, и вот уверена, этот день будет продуктивным, ярким и очень классным. Это Радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина. Ну а вместе со мной в эфире скоро появится Марк Энтони.

треком «Бери и беги», понимаете намек, да? Хватит думать, пора делать, хватит ждать, пора брать. Включайтесь в новый день по полной и ставьте, знаете, цели выше и двигайтесь к ним под наш музыкальный драйв. В общем, мы главные герои дня. Поехали!

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

0: Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

Ой, знаете, пока Никола Санта вспомнит вчерашний день, я скажу, что вчера уже прошло, завтра вообще неизвестно. А сегодня вот оно, прямо сейчас. Не надо ждать идеального момента или всех ответов на вопросы. Просто посмотрите вокруг. Солнце светит, ветер шумит, чай или кофе горячий тоже хорошо. В общем, улыбнуться можно прямо сейчас без повода. И помним, что хороший день – это не про то, чтобы было прям все идеально, а про то, чтобы просто быть и наслаждаться моментом. И да, запомните, вы имеете полное право радоваться прямо сейчас, без каких-то оправданий, без условий, просто потому что вы этого заслуживаете. Ну и просто потому что лето.

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Солнечное тепло, вот бы еще и морских волн добавить. Ну а вообще, на самом деле, многие жалуются на жару, а еще чуть-чуть, ребята, и мы уже не в лете. Ну а пока чувствуем его прелесть, пользуемся моментом, оставляем в памяти самые яркие мгновения и будем хранить все отпечатки счастливого лета у себя в душе. А потом, знаете, в этом что-то есть. Пусть у каждого вот в памяти останется что-то теплое. И, знаете, хотелось бы, чтобы это было связано не только с погодой, ну и люди там присутствовали. А может быть, какие-то эмоции. И вот когда наступит холода, мы как раз-таки достанем эти воспоминания, ну, предположим, как старые фотографии, улыбнемся и скажем: а было же классно. Вот и пусть это лето останется с вами не только на коже загаром, но и в сердце таким солнечным пятном. В общем, наслаждаемся, пока лето с нами.

0: Ой, знаете, говорят, что четверг — это маленькая пятница, а посему уверена, что этот день переносится гораздо легче, чем остальные. Но если что-то не так, и июльское солнце не может вас бодрить, рассказываю интересный способ. Ну а самое главное — простой и действенный. Оказывается, избавиться от сонливости, я не сонная, это точно, можно раз и навсегда. Для этого просто нужно потянуться, улыбнуться и заварить, нет, не кофе, а чай. Про это говорила тысячу раз, и многие удивляются. Чай, да, потому что в чае больше кофеина, чем в кофе. Также взбодриться помогает имбирь. Зря мы забыли про этот корень. Тонизирует, кровь разжижает, ну а еще кровь по венам гоняет. Что правильно, танцы? Как только что Гаязов Бразерс пели танцы, и все прекрасно. Никакой усталости, никакой сонливости. Ну, а если все-таки сонливость не проходит, подумайте про отпуск. Может, вы давно не отдыхали?
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня —
2: это базовый минимум.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусско-узбекский форум пройдет в конце сентября в Узбекистане. Об этом шла речь на первом заседании комитета по подготовке форума, которое прошло в Совете Республики, пишет Белта. В первый день планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Кроме того, программа форума предполагает встречу руководителей органов местного самоуправления, а также совместные мероприятия молодежных советов. Белорусы стали чаще путешествовать в Узбекистан, пишет Белта. За первые 5 месяцев этого года Узбекистан с туристическими целями посетило более 14 250 граждан Беларуси. Показатель увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусов привлекает богатое культурное наследие, древние города Шелкового пути, архитектура, направления, связанные с экотуризмом и кухня. До конца года на портале «Е-послуга» станет доступна регистрация домашних животных. Об этом Белта сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич. По ее словам, тема регистрации домашних животных сейчас очень актуальна. И до конца года эта административная процедура на портале должна появиться. Конкурс на создание туристического символа Беларуси стартовал в Минске. Символ должен выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Заявки принимают до 1 ноября. Конкурс пройдет в 3 этапа. Комиссия отберет до 20 лучших концепций. Они и будут представлены в открытом общественном онлайн-голосовании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20.

9.03 в стране, четверг, это день, мне кажется, будет потрясающим. Да мне не кажется, я уверена, я чувствую это по вашему настроению, по своему. Давайте договоримся, сегодня никаких серых будней, только яркие краски, только позитив и только хорошая музыка. Ava Max очень скоро появится в эфире «Радио Могилев».

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 9.24 на студийных. Время завтрака практически закончилось. До обеда еще как-то далековато. Хотя сегодня, наверное, можно есть когда угодно и сколько угодно. Но надо же как-то отметить день вкусной еды. А знаете, сколько бы нам диетологи не толковали про правильное питание, мы все равно выбираем самое вкусное. Ну а как иначе? Из простых продуктов столько всего можно приготовить, что пальчики оближешь, согласитесь. И, кстати, есть факт. В Швейцарии ежегодно проводят крутой праздник, куда приглашают звездных шефов. Они творят чудеса, радуют гостей новыми шедеврами. А вот во Франции вообще проходит знаменитый международный конкурс, где повара соревнуются, кто кого удивит, скажем так. Ну, а главный приз – золотая статуэтка и звание лучшего, представляете? Ну, а нам для счастья многого не надо. 16 июля – отличный повод собраться за столом с миской, может быть, горячих пельменей, может, какое-то мясо жареное. Или вообще домашний пирог тоже хорошо, вкусно, и душа радуется. Так что сегодня точно можно забыть про диеты и отметить день вкусной еды. Ну, а если кто-то все-таки завтракает, приятного аппетита.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

привет, напомню, 16 июля на календаре, а сегодня обостряется интуиция. Она позволяет отличить союзников от недругов. Будьте начеку. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. Также в четверг удается все, нужно только верить в себя и в то, что все получится. Об этом тоже всегда говорим. Но если такой уверенности нет, лучше отложите дела на потом. А также в этот день удаются контакты с начальством. Хотели давно зайти, вот и заходите. Бывают успешными переговоры, а о том, что все будет складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела. А вот что ждет каждый знак зодиака, подскажет Ира Александрова. Дождитесь.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Русско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 222 240 888. Могилевский мясокомбинат — лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции.

0: Один из ярчайших артистов и главный лирик современности мод вместе с мультиплатиновой группой Arctic Asti. С танцевальной композицией «За горизонт», которую прямо сейчас и слушаем на волнах радио Могилев. Знаете, вот он, глоток свежего воздуха. Легкая танцевальная песня о счастливой любви и полном взаимопонимании. Вот такой же легкости и взаимопонимания пожелаю вам, наши дорогие. И попрощаюсь с вами ненадолго, правда. На этом моя миссия закончена. Этим утром будила и побуждала к действиям вас я, Олесь Маскина. А далее услышимся в 19.05, расскажу звездные новости. А затем обязательно расслабимся в программе «За час до полуночи». Жду вас в 23.00. Ну а пока всем счастливо и пока-пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Перспективы сотрудничества с Калининградской областью обозначил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко во время рабочего визита в российский регион, пишет Белта. Состоялось 21-е заседание Белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству. Вице-премьер отметил, что сельское хозяйство, строительство и гуманитарная сфера уже стали полноценными и эффективными направлениями взаимодействия. Прокуратура Могилевской области поддержала в суде гособвинение в отношении начальника отдела материально-технического снабжения одного из госпредприятий области. Обвиняемый на протяжении 2 лет получал деньги и алкоголь от представителей 3 коммерческих организаций. За это обещал обеспечить заключение договоров. Общая сумма взяток превысила 20 тысяч рублей. В феврале руководителя задержали с поличным при получении взятки в 200 рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: В судебном заседании обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, отрицал факт получения взятки по нескольким эпизодам. Суд Белынического района постановил обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 базовых величин и с лишением права занимать определенные должности на 5 лет. Доход государства конфискованы добытые преступным путем денежные средства в размере 4400 рублей, а также с учетом добровольного возмещения преступного дохода с обвиняемого взыскано 15 900 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
1: Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Комплекс профилактических мероприятий проходит по 22 июля. На контроле эксплуатация неисправного транспорта, игнорирование правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещенный сигнал светофора. И в завершение о спорте. Женская футбольная команда «Днепр-Могилев» 18 июля сыграет с «Динамо Брестом». Праздничная программа для зрителей начнется уже в 17 часов. Гостей ждут бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки, творческая зона по созданию браслетов, площадка для рисования плакатов, поддержку любимой команды. Начало матча в 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
4: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 21.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: музыкам бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Радио «Могилев».

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусско-узбекский форум пройдет в конце сентября в Узбекистане. Об этом шла речь на первом заседании комитета по подготовке форума, которое прошло в Совете Республики, пишет Белта. В первый день планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Кроме того, программа форума предполагает встречу руководителей органов местного самоуправления, а также совместное мероприятие молодежных советов. Конкурс на создание туристического символа Беларуси стартовал в Минске. Символ должен выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Заявки принимают до 1 ноября. Конкурс пройдет 3 этапа. Комиссия отберет до 20 лучших концепций. Они будут представлены в открытом общественном онлайн-голосовании. На происшествиях могилевчанин примерил чужую обувь и присвоил сумку, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В милицию обратился мужчина, работая на отделке помещений железнодорожного вокзала. Он лишился имущества на общую сумму 1500 белорусских рублей. Сыщики выяснили, что его имущество украл 68-летний местный житель, который прогуливался по зданию вокзала. Заметив ремонт, он заглянул в шкаф, где хранились вещи, прихватил сумку, переобулся в чужие ботинки, а деньги потратил на личные нужды. И в завершение, на Славянском базаре в Витебске 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи. Их ключевая тема – энергия молодых, энергия будущего. В программе патриотическая акция у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. Диалоговая площадка с участием молодежных лидеров Беларуси и стран СНГ. Семейный марафон и квест по Витебску. Второй день начнется с народной зарядки. Кульминацией Дней молодежи станет гала-концерт с выступлением известных артистов белорусской эстрады. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
3: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
7: Наши хиты.

0: Не могу не сказать привет всем, кто сейчас слушает радио Могилев. Программа «Чарт подбери» в эфире, и я тот, кто ее ведет, Рустам Османов. Поздравляю, мы переживаем второй месяц лета, а он, надо заметить, начался не совсем по-летнему. Ну, так у нас бывает. Посмотрел я на все это и решил пройтись дождем в новом выпуске. Ну а что, с одной стороны, это подчеркнет погодные особенности начала июля, ну а с другой, наоборот, если будет невыносимо жарко, немножко охладит наш пыл. Вы слушаете самый дождливый выпуск программы «Чарт подбери». «Чарт подбери». Поплыли!
1: «Чарт подбери».
0: Одна дождинка, конечно, еще не дождь, а слишком много целый ливень получается. И знаете что, песня о таком обычном природном явлении вполне может стать хитом. Надо только в нужное время, может и в нужном месте ее написать и исполнить. Как бы там ни было, Игорь Корнелюк попал. Ну не в том смысле, что у него проблемы, а в том, что своевременно спел свой мокрый хит, знаменитая строчка которого даже и в мое детское ухо когда-то влетела и через другое уже не вылетела. Настоящая ностальжи в нашем эфире. Игорь Корнелюк. «Дожди».

0: Впереди одни дожди, не очень-то и благоприятный прогноз, Игорь Евгеньевич. Да, впрочем, и по барабану. На протяжении сегодняшней программы прояснений все равно не предвидится. Ну а к дождям из данной песни добавятся еще и слезы ностальгии от меломанов-поклонников.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Тучи сгущаются, хотя по ритмичной мелодии следующего трека так и не скажешь. Веселая заводная песенка, на которую Джерри Холливелл сделала впоследствии кавер, ждет нас дальше, «Чарт подбери». Но только если вы и не хотели бы осадков, то наверняка именно таких. Weather Girls, It's Raining Men.
2: We're your weather girls. And have we got

Если задуматься, то можно отыскать параллели между песней и старым советским мультиком «Земляничный дождик» из цикла мультфильмов «Лисенок». Но это там, где зверушки у тучки заказывали разные дождики. Вороне из сыра, зайчику из морковок, а лисенку из земляники. Если бы он не вышел позже песни, можно было бы подумать, что Wizard Girls его смотрели и вдохновлялись. Но фантазия унесла их в дебри. Дождь из мужчин — это общественно опасное явление. В первую очередь для самих бедолаг мужчин, потому что падение с такой высоты чревато травмами, несовместимыми с жизнью. Но у колоритных дам, видимо, есть свои причины заказать такую аномалию у небесной канцелярии, чёрт подбери. Конечно, другое дело, когда дождь идет своевременно, в ограниченных количествах. Всем же нужна влага. Если человек может водички из-под крана попить, то, например, огородной флоре приходится ждать, когда ее польет из тучи. В противном случае это делаем мы, из того же крана, что и сами пили. А еще мы могли бы спастись от изнуряющей жары. Такую мы почувствовали на себе не так давно. И следующий трек, наверное, пришелся бы кстати, немного освежив нас. Кипелов. «Ледяной дождь». Но

Вы справедливо можете заметить, что ледяной дождь – это уже град какой-то. От града одни неприятности. И по голове настучит, и помидоры побьет. А если он не град, а просто такой холодный, тоже ничего хорошего. А вдруг из-за резких перепадов температуры мы заболеем? Вам не угодишь, черт подбери. Скажите спасибо, что дождь этот не железный вообще. Так-то это хэви-метал. Вспомним же и физику, потому что какой бы метал ни был хеви, если он без должной обработки постоянно подвергается воздействию дождя, то, конечно, заржавеет. А что насчет нас? Мы тоже можем заржаветь, хоть и не железные, образно выражаясь. Как физически, так и на уровне более высоких материй. Некоторые это могут даже отразить в музыке. Билли Талент, Rusted from the Rain.

0: Не дайте себе ржаветь, как в треке от Билли Талент. Не сидите на месте, а то шарниры заскрипят. А если всему виной дождь, исправьте это с помощью зонта, чёрт подбери.
1: Прогноз погоды. 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
0: Разумеется, в музыкальных произведениях дождь часто выступает просто образом, а речь

0: Мораль сей басни такова. Будете регулярно ныть по пустякам, нарветесь на грубость окружающих. Вам так и скажут: плачь, детка, плачь, хоть залейся слезами. И дожди ваших слез тогда грозят вызвать настоящий потоп. Поэтому будьте позитивнее, чёрт подбери. И над вами всегда будет светить солнце, даже когда за окном сущий мрак и льет, как из ведра. Что ж, время – вода. Все наши песенки на сегодня спеты. Отбросив резиновые сапоги, резвился под дождливыми треками. С вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, даже если на голову капает, чёрт подбери. Пока.
1: Чёрт подбери!
2: Наши хиты.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. За сутки биржевые цены на пшеницу выросли на 5%, пишет Ньюсбай. Из-за атак России и Украины практически парализован вывоз зерновых из черноморских портов, причем речь идет как о Новороссийске, так и об Одессе. Украина и Россия являются одними из основных производителей пшеницы на планете. Ситуация со стабильностью их экспортных возможностей оказывает прямое влияние на глобальные зерновые цены. США введут пошлины 25% на большую часть импорта из Бразилии, пишет Белта. Эти пошлины необходимы для устранения недобросовестной торговой практики, чтобы гарантировать, что американская рабочая компания смогут конкурировать на равных условиях, заявил торговый представитель США. Он отметил, что импорт кофе, говядины и некоторых продуктов эталона из Бразилии будет освобожден от новых пошлин. Тарифы начнут действовать с 22 июля. Могилевская транспортная прокуратура призывает соблюдать правила использования маломерных судов. К ним относятся гребные моторные лодки, катера, гидроциклы, парусно-моторные яхты. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин. Заместитель могилевского транспортного прокурора Роман Парфенов рассказал о наиболее распространенных причинах происшествий с маломерными судами.
2: Причинами травмирования и гибели людей при пользовании маломерными судами являются пренебрежение элементарными мерами безопасности при пользовании маломерными судами, в части отказа от использования спасательного жилета и непринятие во внимание сложных погодных условий, управление маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование существующих правил пользования маломерными судами. Могилевская транспортная прокуратура призывает граждан соблюдать установленные требования при эксплуатации маломерных судов и максимально обеспечить безопасность их использования.
1: Общественная приемная по вопросам потребительского рынка работает сегодня в Могилеве. Жители региона могут обратиться за консультацией и помощью, если столкнулись с необоснованным повышением цен, отсутствием продажи товаров первой необходимости, скудным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества. Обратиться можно до 20:30 по телефону 33-00-63. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
4: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
5: Слушайте, ну уже четвертый день подряд мы работаем, а все никак организм смириться не может с рабочей неделей. Продолжается нешуточная борьба, знаете ли, в которой, к сожалению, пока лидирует лень. Ну и ничего, и еще денечек, и все будет по-другому. Ну а сейчас давайте подумаем, как бы это сделать так, чтобы этот день прошел безболезненно, в максимально хорошем настроении, продуктивно. Ну а Радио Могилев, как всегда, старается изо всех сил, чтобы вам было танцевально и комфортно. Ира Александрова из радиоприемников, всем мой пламенный привет.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Могилевский мясокомбинат — лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Ну что, на часах 12:33, работы меньше как-то не становится, как, собственно, и всяких заморозок в морозильнике. Например, смородины, да, признавайтесь, у кого?

0: Прощаться. И, возможно, к следующему сезону морозилка будет посвободнее. В общем, черная смородина повышает приток крови к лобным долям мозга, и уже через 35 минут после употребления смородины уровень насыщения крови кислородом незаметно возрастает, и, значит, вам предстоит поработать еще более креативно. Вот так я вам хочу сказать, потому что... Да, друзья мои, эти процессы нам очень-очень важны в течение рабочего дня, так что пока, может быть, еще не созрело новое, избавляйтесь от старой, ешьте, повышайте мозговую активность и удивляйте работоспособностью начальников и свой любящий и любимый коллектив. Поехали.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: что у вас на обед? Гречка с куриной грудкой? А почему не балуете себя любимым в обед? Позвольте себе, что очень хочется. Тогда организм отплатит вам и порадует. А знаете, совсем недавно с коллегой как-то возник разговор о том, почему она ест все, что хочет, и остается в хорошей форме. На что она ответила: а вот мой организм захотел сальца с хлебушком, я ему позволяю. Захотел колбаску — пожалуйста, чипсы — легко. А вы вот давитесь творогом. Не хотите его при этом, а ваш организм протестует, опухает вам назло. И, честно говоря, есть в этом какой-то смысл, что ли? Так что предлагаю не останавливаться, радовать себя и своих близких. Тем более, следующий час именно на это и направлен. Потому что традиционный привет в обед с 13 до 14 в обязательном порядке раздает приятные слова, поздравления, признания вашим близким. Присоединяйтесь.
1: Радио Могилев. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики, пишет Белта. Вы неоднократно слышали от президента: за африканским континентом будущее. Сегодня туда устремлены взгляды всех ведущих мировых игроков. Это перспективный рынок, где наша продукция крайне востребована. То, что мы производим, мы можем и должны туда поставлять, сказала председатель Совета Республики Наталья Качанова. Участники обсудили, как увеличить поставки белорусской фанеры, целлюлозы и бумаги на африканский рынок. По итогам прошлого года экспорт в этом направлении составил 4 миллиона долларов. В Нижегородской области России интересен опыт Беларуси в защите и воспроизводстве лесов, сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. Российским специалистам рассказали о работах в лесном фонде. Один из этапов – заготовка древесины. Белорусские специалисты поделились опытом защиты лесных культур и ухода за ними. Рыбхоз «Палуш» – один из ключевых инвестиционных проектов в Черриковском районе. Здесь выращивают ценные породы рыб. В состав рыбкомплекса также входят предприятия в Краснополье и Хотимске. Но именно в Черрикове занимаются производством оплодотворенной икры и получают малька. Открытие рыбхоза – важный шаг в укреплении продовольственной безопасности нашей страны, а также обеспечение замкнутого цикла производства форели в Беларуси, рассказала заместитель председателя Черриковского райисполкома Елена Слепцова.
2: Более 30 миллионов рублей инвестиций вложено в строительство данного комплекса. Создано более 20 рабочих мест. Инвестиционный проект реализовывался в рамках «Один район, один проект». Благодаря реализации данного инвестиционного проекта, так сказать, уникального, о Черриковском районе, о его инвестиционном потенциале узнает гораздо больше инвесторов.
1: И в завершение. Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Комплекс профилактических мероприятий проходит по 22 июля. На контроле эксплуатация неисправного транспорта, игнорирование правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, температура

0: Ставка ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
1: Привет в обед! В эфире Радио Могилев. В студии я, Ира Александрова. Время обеденное. Наверняка каждый из вас уже подустал немножечко, проголодался, поэтому предлагаю нам всем сейчас объединиться и подзарядить себя любимым энергетическим коктейлем из хорошей музыки, приятных, теплых слов. Ну, с музыкой все понятно, это наша забота, а вот теплые слова это, конечно, по вашей части. Наверняка есть в вашей жизни люди, являющиеся ее неотъемлемой частью. И представьте себе, чем бы они сейчас ни занимались, где бы ни находились, им будет безумно приятно получить в свой адрес слова поддержки, поздравления, признания или банальный привет, тем самым лишний раз убедиться в своей значимости. Так что не теряйтесь, начинайте писать прямо сейчас. Наш смс-портал с номером 9940 ждет, ну и вайбер через 44-56-86-176. Поехали!
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Наши хиты.

Арав Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.

0: стране 13.24. Если вы слушаете Радио Могилев постоянно, то, конечно, знаете, что сейчас происходит. А происходит привет в обед, в течение которого от вас требуется только одно – написать нам о человеке, который вам дорог, обласкать его приятными приятностями и ждать от него ответных действий после того, что он услышит. Причем эти действия иногда так эмоционально выражаются, поэтому будьте готовы ко всему. Ну и, собственно, вот что есть к этой минуте. Дорогое Радио Могилев, поздравьте, пожалуйста, сегодня с юбилеем Пиванова Михаила Васильевича. Наилучшее поздравление шлет любящая жена Алла, дочери Ирина и Марина со своими семьями. Дорогой Михаил Васильевич, от всей души поздравляем с 70-летием. Говорят, что в 70 жизнь только начинается, и ты лучшее тому подтверждение. Твой задор и позитив заставляют нас всех улыбаться, а твоя активность восхищаться. Ты не просто сидишь на месте, а ведешь за собой всех остальных. Пусть твой внутренний двигатель никогда не глохнет. Пусть каждый день приносит яркие эмоции, а горизонты становятся только шире. Здоровья тебе, богатырского, легких дорог и отличного настроения. И пусть следующие 70 лет будут еще круче. Очень сильно тебя любим и ценим. Слушайте, ну, прекрасный повод собрать всех, всю родню вместе. И, конечно же, я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям для вас, Михаил Васильевич. И тоже от всей души пожелаем вам энергии, оптимизма, молодости, уверенности в себе, исполнения желаний и воплощения всех планов. Ну и, конечно же, огромных стремлений. Всего самого наилучшего. Ну и прекрасного настроения сегодня и запоминающегося дня. С днем рождения!
1: Привет в обед! Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: утра. Ваши приветы летят и летят, и чему я, конечно же, несказанно рада. Снова привет из города Славгорода. Вчера был день рождения у дочери Милены, пишет Юрий. Спасибо за поздравления. Сегодня у жены Рябцевой Юлии. Юлечка, для вас поздравления от Юрия. Ты на год прекраснее стала и сильнее, и мудрее. Впереди еще немало. У тебя чудесных дней. Пусть тебе сияет счастьем, солнцем в небе голубом. Пусть любовью и уютом будет твой наполнен дом. Муж Юрий, малыши Милена и Элина. Вот такой вот дружной семьей поздравляют вас, Юлия. С удовольствием мы поздравляем и желаем, как девушки, да, чтобы вы были жизнерадостной, позитивной, энергичной, любимой. Конечно, пускай мужчина вас носит на руках, дочки балуют своими достижениями, конечно, заставляют вас все окружающие улыбаться, порхать, вдохновляться и каждый день чувствовать себя счастливой и довольной жизнью. Юлечка, с днем рождения! Далее хочу передать привет своему мужу, пишет Ирина, Богданович Игорю Засипович. Сейчас он на обеде. Хочу пожелать ему хорошего дня и трудовых успехов. Вот так вот Ирочка и накормила, и пожелала, и улыбнула. Так что, Игорь, вам ничего не остается, как просто пойти добыть мамонта. Хороших вам трудовых будней и, собственно, прекрасного настроения дома, чтобы вам всегда хотелось так вот бежать домой с удовольствием. Далее передаю привет мужу Савельеву Виталию. Любимый, дерзай, все обязательно получится так, как ты задумала. Я с тобой, это жена Вероника написала. Конечно, все будет так, как вы задумали, Виталий, тем более у вас такая поддержка есть. Ну что ж, друзья мои, пишите еще, я с удовольствием все ваши сообщения озвучу на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: конечно же, не заставим долго ждать. Выдадим ваше последнее сообщение к этой минуте. Поздравляю младшего брата Никиту с днем рождения. Желаю здоровья, удачи. Твой братан Кирилл. А, Никита, мы вас тоже поздравляем. От нас вам огромный привет, самое теплое искреннее пожелание. Ну и, конечно же, незабываемого дня. Я думаю, что ваши родные и близкие организуют вам такой день. А далее, Димарик, счастливого тебе пути и хорошей дороги. Это от Инны пришло сообщение. Ну и Елена Крюкова желает Лене, своему любимому Лене, хорошего дня и ждет вас вечером домой, вот так вот. Никак иначе. Слушайте, ну Елена, молодец, порадовала Леню. Я думаю, что Леня большим воодушевлением сегодня вечером будет лететь домой. Ну что ж, друзья, мы все на этом. Это было последнее сообщение в рамках программы «Привет, обед». Ну и напоминаю, что традиционно ежедневно программа выходит с 13 до 14, так что присоединяйтесь каждый день, радуйте, балуйте и носите на руках своих любимых. Ну а я, Ира Александрова, ненадолго прощаюсь. После 3 часов услышимся вновь.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна. В Могилеве 14 часов.

0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере селекции семеноводства. Об этом сообщили в Минсельхозпруде. Делегации ведомства принимают участие в выставке «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. Как отметил первый заместитель министра Виталий Кулак, благодаря передовым методам время выведения нового сорта в Беларуси сократилось до 3-5 лет. Белорусские сорта пшеницы не уступают, а в ряде случаев превосходят западноевропейские аналоги. А в госреестре России зарегистрировано 29 сортов белорусского картофеля. Стороны намерены расширять кооперацию, в том числе в селекции сахарной свеклы и кормовых культур. Белорусско-узбекский форум пройдет в конце сентября в Узбекистане. Об этом шла речь на первом заседании комитета по подготовке форума, которое прошло в Совете Республики, передает Белта. В первый день планируется провести тематические сессии, на которые будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Кроме того, программа форума предполагает встречи руководителей органов местного самоуправления, а также совместные мероприятия молодежных советов. В Могилевской области ограничено купание на 6 пляжах. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За последнюю неделю отобрано 74 пробы воды открытых водоемов. Проб, не соответствующих по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, не выявлено. В настоящее время продолжают действовать ранее введенные ограничения. Так, ограничено купание детей на городском пляже Днепра в Могилеве, на заливе Днепра в районе улицы Фатина в Могилеве, в Могилевском районе на пляже пруда деревни Вильчицы, на пляже Днепра в агрогородке Палыковище, на водохранилище Руды, деревня Городня. Кроме того, приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже вблизи ледовой арены в Шклове. И в завершение. Витебск встречает гостей. Звездный поезд прибыл на 35-й юбилейный славянский базар, передает Ньюсбай. Из Москвы в фестивальную столицу приехали артисты, которые примут участие в торжественном открытии форума искусств. Вместе с представителями дирекции фестиваля на перроне собрались фанаты и журналисты. Встречали гостей под позывные славянского базара и белорусские мотивы. Афиша дня открытия насыщена яркими событиями. Начинает работу международный пресс-центр. Гости ждут старт феста на семи ветрах. А сегодня вечером пройдет церемония торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В 20 часов ее покажут телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Национальный банк ввел нормативы рисков и безопасной работы для криптобанков, передает Ньюсбай. Одно из главных новшеств – правила оценки кредитного риска по токенам. Если банк выдал гарантию в токенах, он должен сформировать резерв по тем же правилам, что и по обычным банковским гарантиям, с учетом специфики крипторынка. Введены строгие лимиты для защиты от рисков. Ограничен и список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. Перечни валютно-обменные расчетные операции, открытие и введение счетов визы лиц нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, юрлиц, в том числе банков-респондентов. Сюда относятся и привлечение денежных средств на счета, расчетное и кассовое обслуживание клиентов. Безопасность – это не только защита государственных границ, но и способность человека противостоять угрозам. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Александр Студнев на едином дне информирования в Могилеве. Встреча с трудовым коллективом была посвящена вопросам кибербезопасности, поведения на водоемах и в лесах, соблюдения правил дорожного движения и пожарной безопасности. Министр призвал уделять больше внимания детям и предупреждать возможную угрозу, а также напомнил о необходимости правильно действовать в критических ситуациях. В Витебске открылся международный фестиваль социального кино «Общее житие». Он проходит в Дни союзного государства на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске, передает Белта. Председатель правления Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич отметил, что идет большая битва за умы, экран, а кино – это, по сути, передовая. Сейчас творческие люди стоят именно на этой передовой информационной безопасности, чтобы молодежь понимала, что такое хорошо. Режиссер фильма «Образ будущего» Павел Шубин из Новосибирска рассказал, что через экран зрителям передают дает послание о том, что в приоритете должно быть критическое мышление, а искусственный интеллект должен только помогать человеку. И в завершение матч чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брестом пройдет в

0: момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на третьей строчке. В 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу, группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. Перерыва матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Ну что, очередное пожелание вам прекраснейшего настроения. Мы в новом часе четверга, мысли разные посещают, но работа так и пытается, знаете, перетянуть все наше внимание на нее. Главное настроиться, вот и давайте вместе это сделаем. Кстати, сегодня четверг, а значит, нас ждет очень познавательный час. В гостях у программы «Прямая линия» сегодня заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея Александра Буракова. Поговорим о героической обороне Могилева, о людях, которые здесь стояли не на жизнь, а на смерть, чтобы задержать врага, о подвигах, которые они совершили. В общем, час обещает быть насыщенным. Не пропустите в 15:15 программу «Прямая линия» с Ниной Михновой.
3: Радио «Могилев».

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея Александра Буракова. Александра Сергеевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Июль для меня ассоциируется в том числе и с теми горячими днями, которые были 85 лет назад, когда, и для меня вот еще ассоциация с романом Константина Симонова, когда мы вспоминаем тех защитников Отечества, которые стояли на рубежах нашего города, которые обороняли его, которые совершали подвиги, до сих пор вызывающие какие-то мурашки непередаваемые, именно потому, что ты восхищаешься той силой духа, тем героизмом, который был совершен 85 лет назад. Вот давайте об этом сегодня поговорим. Расскажите, в какие даты шла оборона Могилева, чтобы мы все еще раз для себя отложили это в памяти, и какие проекты музей подготовил к этим памятным дням.
3: Оборона города Могилева – такая значимая страница истории Великой Отечественной войны. И по официальным данным, благодаря маршалу Еременко, который был командующим Западным фронтом в дни обороны города Могилева, мы считаем, что оборона продолжалась с 3 июля по 26 июля. Продолжалась 23 дня, можно выделить 3 этапа в обороне города Могилева. Первый этап – это бои на дальних подступах к городу, которые носили в основном разведывательный характер, поскольку нужно было получить максимум информации о враге. Второй этап – это бои по основной линии обороны, и третий – бои в полном окружении. Хотя официально считается последний день обороны 26 июля, все же бои в городе Могилеве продолжались до 28 июля и порой переходили в рукопашную. К 85-летию обороны города Могилева наш музей, Могилевский областной краеведческий имени Евдокима Романовича Романова, реализовал масштабный международный патриотический проект, который мы назвали «Герои обороны. Трагедия и подвиг». И этот проект включал ряд масштабных мероприятий. Первое мероприятие – это патриотическая акция «Герои обороны». Целью этой акции был сбор неизвестных ранее материалов об участниках обороны города Могилева. И мы привлекли в этом мероприятии участников с Российской Федерации. Это и Музей Победы, он выступил соорганизатором этого проекта. Также музейное объединение города Тулы, Тульской области приняло участие в этом проекте. И родственники тех участников обороны, которые принимали участие в боях на Могилевщине в июле 1941 года. Родственники туляки предоставляли интересную информацию о тех людях, своих родных, которые подвиг и героизм проявили на Могилевской земле. Также мы провели и конкурс среди учащихся школ искусств, а также общеобразовательных школ, конкурс детского рисунка. И ребята должны были изобразить сюжеты обороны города Могилева, а также героев обороны. По итогам этих двух мероприятий и конкурса детского рисунка, а также акции по сбору материалов об участниках обороны города Могилева, мы создали выставочный проект, который назвали «Герои обороны. Трагедия и подвиг» и представили материалы и об участниках обороны, а также детские рисунки. И презентация данного проекта прошла в Могилеве, в Музее славы Могилевщины, где открылась в этот же день и выставка. И к нам приехали на это мероприятие представители такого патриотического просветительского центра «Преемственность» из города Тулы, также родственники участников обороны. Мы провели в этот же день и круглый стол обороны города Могилева, посвященный. И в круглом столе приняли участие исследователи из Могилева, Могилевской области, а также очень приятно было то, что в круглом столе приняли участие и представители Музея Победы город Москва, также Тульского музейного объединения, родственники, исследователи обороны города Могилева. И таким образом могли поделиться теми наработками, которые вот уже на этот момент имеются.
2: Спасибо большое за информацию. Через несколько минут вернемся и поговорим как раз-таки о тех героях, которые совершали фантастические подвиги, действительно настоящие геройские поступки 85 лет назад.
0: Прямая линия.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Радио «Могилев».

что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И в студии радио Могилев сегодня в гостях заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова. Александра Сергеевна, мы рассказали о том, какие интересные проекты к 85-летию обороны подготовил наш краеведческий музей и его филиал Музей славы Могилевщины. Ну а хочется напомнить о тех людях, которые создавали ту самую историю, о которой мы сегодня рассказываем. Самые яркие факты и подвиги, в честь которых созданы и мемориалы, и названы улицы, это вот мы знаем про подвиг батальона капитана Владимирова. Это у нас есть там и улица Терехина, и много чего еще. Вот рассказывайте.
3: Да, действительно, герои обороны проявили мужество настоящее во время оборонительных боев в июле 1941 года. Это и представители разных родов войск, это и летчики, и артиллеристы, и пехотинцы, которые все сражались очень мужественно, как настоящие герои. И среди них летчик Николай Терехин, который совершил двойной таран в Могилевском небе. Он вел бой, согласно одной из версий, против немецких юнкерсов 88. И два самолета сбил тараном. Выпрыгнул с парашютом, в воздухе отстреливался с немецкими пилотами, а на земле при помощи местных жителей взял немецких летчиков в плен. Несколько раз представлялся к званию Героя Советского Союза, но, к сожалению, такое звание не получил. Однако справедливость восторжествовала, и совсем недавно по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Николаю Терехину было присвоено высокое звание Героя России. И мы этим фактом очень гордимся, тем более, что этот человек имеет отношение к обороне города Могилева. Но вместе с Николаем Терехиным воевал в окрестностях города Могилева и еще один знаменитый летчик Михаил Девитаев. Многие его знают как летчика, который организовал побег из немецкого плена на немецком самолете. Но мало кто знает, что свой первый юнкерс он сбил именно под Могилевом. И потом, впоследствии, он получит звание Героя Советского Союза. В Краеведческом музее имеется письмо Михаила Девитаева, которое он написал уже в 60-е годы, и сообщил в этом письме, что он участник обороны города Могилева. Кроме летчиков, проявили мужество и героизм в июле 1941 года и артиллеристы. И я хотела бы вспомнить и Бориса Хигрина, который держал оборону возле Белыныч и собственноручно подбил 4 немецких танка. И за этот подвиг был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. И это единственный участник обороны города, который именно за оборонительные бои был удостоен этого высокого звания. Но в деревне Сокольничи, что в Кричевском районе, подобный, еще более впечатляющий подвиг совершил другой артиллерист Николай Сиротинин. Если Хигрин 4 танка подбил, то Сиротинин 11 танков, 7 бронемашин и 57 гитлеровцев уничтожил в одном бою. И немцы настолько были впечатлены подвигом Николая Сиротинина, что сами похоронили героя, воздав дань уважения его мужеству. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии этого человека. Но по словесному описанию его внешности художник сделал портрет. Оригинал хранится в Кричевском музее, но копию мы представляем в Музее славы Могилевщины вместе с другими документальными материалами о Николае Сиротинине. И говорим мы также и про подвиг милиционеров батальона милиции под командованием Владимирова, который держал оборону на отрезке Пашково ГАИ. В составе батальона было 250 человек. В живых, к сожалению, осталось только 19. И немцы в ярости кололи штыками мертвые тела милиционеров. топтали своими сапогами. Под угрозой смерти запретили местным жителям хоронить этих людей. Но нашелся смельчак, местный житель, который вместе со своим сыном ночью собрал тела погибших. Они были захоронены, составлен был список погибших, и этот список хранился за иконой. Но когда немцам стало известно об этом, они самого смельчака расстреляли, а дом его сожгли. И вместе с домом сгорел и тот список.

0: новые имена.
1: Поскольку война не закончится, пока не станет известно имя последнего солдата. Поговорим о том, какие экспонаты сохраняют эту историю через несколько минут. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. В воскресенье сильные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В гостях у радио Могилев сегодня заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова. Мы говорим о героической обороне Могилева, о людях, которые стояли здесь не на жизнь, а на смерть, чтобы задержать врага, о подвигах, которые совершили. И хочется еще поговорить о тех уникальных экспонатах, которые позволяют передать историю, что за мина с запиской. И есть необычный рушник, да, Александра Сергеевна? Расскажите, пожалуйста.
3: Это действительно уникальные реликвии, которые хранились в фондах нашего музея, сейчас представлены в экспозиции Музея славы Могилевщины. Но в первую очередь хотела бы сказать о записке. Умираем, но не сдаемся. Нас осталось живых 3 человека. Михаил Фастин с Ленинграда, я с Донбасса, Владимир из Житомира. Прощайте, товарищи. Умираем, но не сдаемся. Эту записку писали защитники города Могилева, возможно, в последние минуты своей жизни. И спрятали в корпус минометные мины. Шанс этой записки дойти до потомков был, наверное, 1 на 1 000 000. Но в 1965 году мальчик, играя на Могилевской стройке, обнаружил корпус мины, принес домой, а в ней нашли записку. Вот ту записку, которую оставили защитники города Могилева. И мать мальчика передала эти реликвии в фонды нашего музея. Также у нас имеются копии писем, которые она писала в разные инстанции. Она пыталась найти родных тех людей, которые им создали эту записку, эту реликвию. Кроме записки, представлены у нас в экспозиции Музея славы Могилевщины предметы, которые были найдены во время раскопок на Буинческом поле. Например, кружка с надписью РКК, рушник свадебный, как будто бы мирный предмет. Однако он имеет историю, связанную с боями на Буинческом поле и его героем. Этим рушником родители благословляли молодоженов Федора и Галину Худейко. Федор позже попадет на фронт, будет воевать под Могилевом и погибнет на Буинческом поле. О судьбе мужа жене долгое время ничего не было известно. И она после войны писала письма в поисках сослуживцев своего мужа. И в итоге нашла через много лет после окончания войны тех людей, которые и рассказали, как погиб ее муж. А погиб он на Буинческом поле. И Галина приехала в Могилев, посетила Буинческое поле, посетила Могилевский областной краеведческий музей и передала фонды музея и свадебную фотографию, и тот свадебный рушник, которым ее и ее мужа благословляли родители.
2: И знаю, что есть еще экспонаты, которые связаны с Константином Симоновым.
3: У нас имеется мемориальная вещь. Это трубка курительная Константина Симонова, а также книга с дарственной надписью «Вдове полковника Семена Федоровича Кутепова». Книга «Живые и мертвые». И можно прочесть следующее в этой книге. «Та незабываемая встреча в июле 1941 года с вашим мужем внушила мне мысль в образе Серпилина показать именно такого человека, каким был ваш муж на войне». Вдове Кутепова Константин Симонов писал это, чтобы вот подчеркнуть ту значимость подвига полковника Кутепова и его участие в обороне города Могилева. Ну и хоть образ Серпилина во многом собирательный, все же многое взято от образа полковника Семена Федоровича Кутепова. У нас имеются и уникальные письма, которые полковник Семен Федорович Кутепов писал своей жене Зинаиде Андреевне, когда ехал в Могилев и непосредственно на Буинческом поле. Первое письмо было датировано 28 июня. Последнее 8 июля. Самое короткое письмо 4 июля он пишет: «Живем в лесу, тепло, работы много. Третьи сутки сплю по 2 часа». Тогда возводились оборонительные укрепления, копали окопы, траншеи на Буинческом поле, чтобы вот под любыми обстрелами не терялась связь между подразделениями полка. И по словам Константина Симонова, полк хорошо окопался, и это давало ему возможность тоже вести успешно бои в июле 41 года и 12 июля уничтожить на Буинческом поле 39 танков и бронемашин.
2: Спасибо большое за такой сегодня подробный и интересный рассказ. Нашим слушателям хочется пожелать одно: если вы еще не были в краеведческом и в музее славы Могилевщины, который находится на том самом знаменитом Буинническом поле, обязательно посетите, чтобы вот эта история, она оставалась у нас в памяти, и чтобы мы обязательно передавали ее дальше. Напомню, сегодня у нас в гостях была заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея Александра Буракова. В студии работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
0: Прямая линия на радио Могилев. Радио Могилев.

0: Могилеве 16.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Перспективы сотрудничества с Калининградской областью обозначил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко во время рабочего визита в российский регион, пишет Билд. На заседании Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству вице-премьер отметил, что сельское хозяйство, строительство, гуманитарная сфера уже стали полноценными, эффективными направлениями взаимодействия. Кроме того, перспективными он назвал сотрудничество в промышленности и станкостроении. Нижегородской области России интересен опыт Беларуси в защите и воспроизводстве лесов, сообщил министр лесного хозяйства, охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. А российским специалистам рассказали о работах в лесном фонде. Один из этапов – заготовка древесины. Белорусские специалисты поделились опытом защиты лесных культур, ухода за ними. Две плиты с именными васильками появились на площади лауреатов специальной премии президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию в летнем амфитеатре в Витебске, передают Билд. Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам славянского базара. Сразу два деятеля культуры удостоены этой премии президента Беларуси. Одним из лауреатов стал герой труда Российской Федерации народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусств отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах. Вторым лауреатом стал автор гимна славянского базара «Наш земляк», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. И в завершение этнопраздника у гостя Дородимичу состоится в Чаусском районе 25 июля. 13-й этнический праздник ранней средневековой культуры пройдет следующую субботу на площадке возле замковой горы агрогородка Радомля. На протяжении фестиваля гостей ожидают театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, связанные с бытом племени Радимичей, обряды, ритуалы, добычи живого огня, а также тематический концерт с участием фольклорных ансамблей, конкурс «Радимицкие забавы», работа музея под открытым небом, выставки продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивные зоны для разных возрастов, аттракционы в духе раннего средневековья. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
3: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
5: Ну что, на старте новый час, и мне кажется, если вы выкладывались целый день в свое дело, то настала пора делать громче радио, танцевать. Разминка, знаете ли, очень хорошо стимулирует затекшие места, чтобы подготовиться к вечеру. Не сдерживайте себя. Есть пара способов скрыться от начальства или сделать телодвижения незаметными, но они будут абсолютно не нужны, потому что окружающие увидят, что вам хорошо, и поверьте, будут делать, как вы, и не только коллеги, но и то самое начальство. Это точно. Так что делайте громче и не бойтесь увеличивать амплитуду движений. Давайте сделаем этот час продуктивным и танцевальным. Так что всем отличного продолжения дня.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0222 240 888.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +23, +28.

0: Рабочий день на финишной прямой, а совсем скоро вечер, потом выходные, зарплата, Новый год, потом весна. Видите, сколько хороших новостей я вам накопала. Хотя наша жизнь такая непредсказуемая, в любой момент может ошарашить, причем, казалось бы, что может нас удивить? Невозможно. А вот и ловите кайф от всего, что не заставляет волосы на голове шевелиться. Есть такое, знаете, что-то родное, в спокойном рабочем ритме. Цените и обязательно держите фоном радио Могилев. Ну и не забывайте забегать в наши соцсети, Инстаграм, ТикТок и Тредс, радио нижнее подчеркивание Могилев и группа радио Могилев ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.

Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Безопасность – это не только защита государственных границ, но и способность человека противостоять угрозам. Таким мнением журналистами поделился министр архитектуры и строительства Александр Студнев на едином дне информирования в Могилеве. Министр пообщался с коллективом частного предприятия «Махина ТСТ». Основной темой единого дня информирования стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Александр Студнев подчеркнул, что формирование культуры безопасности у населения – одна из ключевых государственных задач.
3: Встреча, она такая достаточно важная для каждого из нас, для каждого человека. Мы вроде бы перестали уже обращать на житейские темы, вопросы, даже проблемы, которые могут быть. И мы уже перестали даже уделять этому особое такое внимание. Сегодняшний разговор, он очередной раз напоминает, что мы должны более детально смотреть, чем занимаются наши дети. Смотреть и учитывать те ситуации, которые могут произойти с каждым из нас. Это сегодня отдых, это отдых на водоеме. Это вроде бы простые вещи, которые всегда и с которыми мы всегда сталкиваемся. Это возможность пойти в лес. Это сегодня безопасность на дороге. Ну и самая главная сегодня проблема, которая вокруг нас сегодня есть, это кибербезопасность. С чем мы сегодня с вами сталкиваемся? Я уверен, что большинство людей с этой проблемой сталкиваются.
2: Пока представители власти в Беларуси идут к людям, чтобы, глядя в глаза друг другу, обсудить и помочь решить житейские вопросы, в мире совсем другая повестка. Лишь за одни минувшие сутки биржевые цены на пшеницу выросли сразу на 5%. Вероятнее всего, биржевые спекулянты встревожены эскалацией украино-российского конфликта, сообщает Ньюсбай. Западные СМИ стали много писать про опасность подорожания хлеба. Их эксперты полагают, что подобный рост цен повлечет за собой снижение доступности продуктов питания и грозит привести к масштабному голоду во многих регионах планеты. В нашей стране вопрос продовольственной безопасности давно решен. Тем не менее, мы постоянно укрепляем эту сферу. Беларусь и Россия расширяют сотрудничество в селекции и семеноводстве. На выставке в Алтайском крае анонсированы совместные проекты. Белорусские сорта пшеницы не уступают западным аналогам, а 29 сортов картофеля уже зарегистрированы в госреестре Российской Федерации. Стороны намерены развивать кооперацию по сахарной свекле и кормовым культурам, используя передовые методы для ускорения выведения новых сортов до 3-5 лет. Политика конфронтации до добра не доводит. В Германии число банкротств побило 21-летний рекорд. Все из-за отказа от стабильных энергоресурсов. Жертвами курса немецкого Кабмина становятся градообразующие гиганты. Закрываются старейшие заводы, мебельные холдинги и легендарные фабрики. Страдают и простые граждане. Официальное число безработных в Германии вплотную приблизилось к 3 миллионам. А тем временем в Литве новой реальностью стало масштабное отключение электричества. В Вильнюсе без света остались более 10 тысяч квартир. Подобные происшествия участились в странах Прибалтики в первую очередь в связи с отсутствием резервных мощностей и подменных ресурсов. Энергосистема лишается запаса прочности. Ярким примером сознательной реализации такой стратегии стал выход трех балтийских республик из системы БРЭЛ, в рамках которой была

0: Работает в интересах народа, как в Беларуси, результат ощутим в каждом доме. У людей есть стабильная работа, свои свежие продукты на столах в достатке и уверенность в завтрашнем дне. Пока одни страны расплачиваются за идеологические решения социальным кризисом, Беларусь укрепляет союзы, развивает реальное производство и международную кооперацию, превращая заботу о людях в конкретные дела. Безопасность начинается не с высоких заборов на границе, она начинается с заботы о каждом доме и каждой семье.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: 16:54 на часах. Кто-то в ожидании часа X сейчас бабочкой порхает на рабочем месте, с удовольствием все закрывая, выключая, складывая. Ну и я с вами, если и дальше будете держать фоном радио Могилёв, конечно, хвалю вас за это и предлагаю компанию Рустама Османова. С ним вы проведете вечер. А я, Юра Александрова, прощаюсь до завтра. Всех обняла. Всем пока.
1: Новинка на радио Могилёв.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Безопасность – это не только защита государственных границ, но и способность человека противостоять угрозам. Таким мнением журналистами поделился министр архитектуры и строительства Александр Студнев на едином дне информирования в Могилеве. Министр пообщался с коллективом «Махина ТСТ». Основной темой единого дня информирования стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Александр Студнев подчеркнул, что формирование культуры безопасности у населения – одна из ключевых государственных задач.
4: Встреча, она такая достаточно важная для каждого из нас, для каждого человека. Мы вроде бы перестали уже обращать на житейские темы, вопросы, даже проблемы, которые могут быть. И мы уже перестали даже уделять этому особое такое внимание. Сегодняшний разговор, он очередной раз напоминает, что мы должны более детально смотреть, чем занимаются наши дети. Смотреть и учитывать те ситуации, которые могут произойти с каждым из нас. Это сегодня отдых, это отдых на водоеме. Это вроде бы простые вещи, которые всегда и с которыми мы всегда сталкиваемся. Это возможность пойти в лес. Это сегодня безопасность на дороге. Но и самая главная сегодня проблема, которая вокруг нас сегодня есть, это кибербезопасность. С чем мы сегодня с вами сталкиваемся? Я уверен, что большинство людей с этой проблемой сталкиваются.
3: Фестиваль на Витебске открылся кукольный квартал, передает Белта. Торжественное мероприятие прошло возле Белорусского театра «Лялька», где на протяжении фестиваля для маленьких зрителей актеры театров из Беларуси и России показывают спектакли. Сегодня прошел спектакль «Ох и золотая табакирка», который подготовили сами хозяева. Историю одной лисы покажет Ивановский театр кукол. «Конек-горбунок», театр «Карабаска» из Перми. Театр марионеток подо львом представит балетный спектакль «Щелкунчик» в эту субботу. 8 белорусок заявлены на чемпионат мира по художественной гимнастике в Германии. Стал известен состав белорусской команды, сообщает Белта. Главный старт сезона с 12 по 16 августа примет немецкий Франкфурт на Майне. Белорусские грации примут участие в чемпионате мира впервые за 5 лет. В индивидуальных соревнованиях заявлены 100 спортсменок из 72 стран. Среди них наша Алина Горнайско и Дарья Веренич. В групповых упражнениях выступят представительницы 42 стран, в том числе национальная команда Беларуси. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
6: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74.

0: еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и ветер, переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: Ну, раз уж вы до этой минуты проводили свой день великолепно, что-то мне подсказывает, что именно так и было, то теперь придется продолжать его ровно так же, а то и лучше. У тех, у кого рабочий день закончился, руки отныне развязаны, тем, кому приходится продолжать трудиться, однозначно успехов, ну а некоторые вообще на работу не ходили, потому что в отпуске. Всем место на радио Могилев найдется, для всех найдется музыки, ну и ею с вами делюсь я, Рустам Османов. Как слышите, я на свой рабочий пост только заступил и машу вам всем приветы и желаю прекрасного настроения.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Наши хиты.

0: Хорошие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Молодежь живет в своем ритме, и специалист по идеологической работе должен это понимать. Его задача – не читать нотации, а говорить на одном языке, слышать запросы, помогать запускать инициативы, соединять энтузиазм с реальными возможностями. Как быть на одной волне с молодежью, знает героиня программы Виктория Гончаренок.
0: Наши люди.
2: Виктория – специалист по идеологической работе и работе с молодежью РУП «Могилев Облгаз». Виктория, что входит в ваши обязанности?
3: Работа с молодежью. Безумно нравится молодежь, которая к нам приходит. Вообще мы начинаем работу с молодежью еще начиная со школьников. У нас есть инженерные классы. Потом мы работаем со студентами. Например, сейчас к нам приходят практиканты с Белорусско-Российского университета. Мы их ведем с первого курса. И очень приятно, когда мы идем, они нас узнают, здороваются, рассказывают свои впечатления о своих практиках.
2: Как найти подход к молодежи?

0: Сложно ли работать с подростками?
1: Знаете, молодежь сейчас такая очень интересная, очень насыщена идеями, предложениями какими-то. Иногда бывает, что они приходят, давайте то, давайте вот это и вот это. Иногда уже хочется сказать, подождите, мы по порядочку все.
2: Наши люди.
0: А много ли к вам приходит молодых людей?
1: Молодежи к нам приходит много, мы работаем с каждым, лично с каждым знакомимся, узнаем их интересы, они с нами делятся всеми своими проблемами, потому что, когда приходит новый человек на работу, очень сложно найти с кем-то контакт. Именно специалист по работе с молодежью является тем связующим звеном между руководителем и между молодым специалистом.
0: Кому бы посоветовали пойти в эту профессию?
1: Я бы посоветовала эту работу всем, кто не боится быть в центре внимания, не боится предлагать, не боится говорить о своих идеях, о своих предложениях, кто амбициозный, отзывчивый, активный, позитивный, который может повести за собой, который будет примером для будущего нашего поколения.
0: Отношение к понятию идеология часто стереотипное, но на деле это просто про смыслы, которые помогают жить в обществе. Специалист по работе с молодежью превращает их в конкретику. Проекты, дискуссии, поддержка в сложной ситуации. Что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме @radio_Могилев.
2: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев». Радио «Могилев».

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля.

максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

ты помнишь, спела только что нам Мари Краймбрери, затрагивая тему памяти. Ну а чтобы она у нас функционировала, рекомендуется употреблять в пищу продукты, помогающие ее улучшать. Ягоды, орехи, горький шоколад. А вот что и в каком количестве ели рекордсмены по памяти, которые... Кто смог запомнить 15 тысяч телефонных номеров, кто безошибочно смог воспроизвести 1000 продиктованных ему слов, а кто за ограниченное количество времени запоминает сотни символов, сказать трудно. Но вам, друзья мои, можно без особого напряжения серого вещества запомнить одну простую вещь. Радио Могилев всегда помнит о вас и находится на страже вашего хорошего настроения.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +23, +28.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до -40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: На славу постаралась певица Даша своим треком «Градусы» поддержать градус нашего счастья в эфире «Радио Могилев». А какие вот еще экзотические единицы измерения существуют в мире? Вы никогда не задумывались? А я вам сейчас расскажу. Например, есть такая единица измерения, как смут. Это рост конкретного человека по имени Оливер Смут, чьим телом в 1958 году студенты измерили мост Гарвард в США. Так что если вы для измерение длины используйте знаменитые 3 слоненка, 5 мартышек, 38 попугаев, то не стесняйтесь, можете и смута добавить к этим методам. Есть еще зептосекунда. Это триллионная часть миллиардной доли секунды. Нам она не пригодится, она нужна ученым для изучения прохождения света сквозь молекулу. И даже зиверт — это не только псевдоним певицы, а единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения. Но что хочу сказать, если всеми этими единицами можно измерить уровень нашего прекрасного настроения в четверг вечером, то пусть приборы зашкаливают.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. К нам приехали трудолюбивые граждане, которые хотят зарабатывать. Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал журналистам, как правоохранительные органы обеспечивают адаптацию и безопасность работников из Узбекистана, прибывших в Витебск, передает Белта. Беларусь – миролюбивая страна, и мы всегда всем рады. Абсолютно никаких проблем и вопросов с приехавшими работать гражданами Узбекистана нет. Все они уже зарегистрированы и трудоустроены. Бытовые вопросы решены, сказал Иван Кубраков. По его словам, сотрудникам милиции поставлена задача обеспечить контроль за безопасностью. Они побеседовали с каждым из прибывших при регистрации, довели им нужную информацию и особенно

0: Радио Могилев, начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская. Перечень арендного жилья дважды в месяц размещается на сайте Могилевского горосполкома. За 6 месяцев на предоставление арендного жилья в Могилеве зарегистрировано 7155 заявлений.
1: Люди, которые интересуются этим вопросом, и если там, допустим, выставлено 15 квартир, как нового жилья, так и вторичного жилья, граждане должны знать, что они могут написать заявление на каждую из вывешенных квартир. Не обязательно выбирать приоритетно что-то, и зачастую так граждане и делают. Но это, скажем, прямо благо для людей, потому что подал, например, на 15-20 квартир, и большая вероятность, что что-то у тебя получится. Но приоритетно у людей, конечно, молодых пар, приоритетно новое жилье в новых строящихся микрорайонах.
0: Картина Марка Шагала «Над городом» впервые экспонируется на Славянском базаре. Выставка шедевром художника и уроженца Витебска открылась в художественном музее фестивальной столицы, передает Белта. Картину Витебск привезли из Третьяковской галереи. Под произведение у мастера в художественном музее оборудовали отдельный зал. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты суммы на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24. Новости.
3: Не будем же игнорировать тот факт, что 18 часов наступили, потому как, хотя и говорится, что счастливые часов не наблюдают, руку на пульсе держать все же надо. Этим и занимаюсь я, Рустам Османов, поддерживаю необходимое количество ударов в минуту или в час музыкой в нашем эфире.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: 375-29-232-44-44.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Лето. В разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент. Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

Если вы прямо сейчас бодры и веселы, позвольте за вас порадоваться, друзья. Ну и сказать, что, видимо, к такому состоянию нам придется привыкать, потому что ученые выяснили, что люди стали спать на 56 часов меньше в год, а всему виной более жаркие ночи из-за пресловутого глобального потепления, которое вроде как свершающийся факт. А нормально это или нет, можно ли и нужно ли на него влиять, неизвестно, во всяком случае для нас, простых обывателей. И, видимо, освободившееся время придется проводить максимально бодро. Что поделаешь? Ну а пока что мы спать не собираемся, поэтому легко можем себе это позволить.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +23, +28.

Ну что ж, а в следующем часе нас ожидают звездные экспресс-новости в программе «Подслушано» с Олесей Маскиной, которая все про всех знает и нам расскажет, что у селебрити там творится. А что творится, есть и мне рассказать. Вот в Инстаграме попалось на глаза видео легендарной Памелы Андерсон, которая, как я понял, хвасталась своим огородиком. И помимо обилия прочих растений, если глаза меня не подвели, были замечены и похожие на кабачки, помидоры и вообще там все как полагается. Поэтому ничто человеческое не чуждо и звездам. Да и вообще можно сделать вывод из этого, что будь ты хоть мегазвездой, от того, что тебя грядком однажды потянет, мы не застрахованы. Ну а другие интересные звездные новости ждем в 19.05 на радио Могилев в программе «Подслушано».

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Железнодорожная администрация Узбекистана и Беларуси намерена усилить взаимодействие в транспортной сфере. Сообщили БелТА в ПЖД. Стороны проработают возможности для консолидации грузопотока, в первую очередь по железнодорожной станции Орша-Восточная. Также ведется работа по оптимизации тарифных условий на всем пути следования. Это позволит сократить сроки доставки и повысить эффективность перевозок. В планах наладить регулярное курсирование сборных поездов между Беларусью и Узбекистаном, рассказали в БелЖД. В ВУЗы Беларуси документы уже подали 42 тысячи абитуриентов. Завтра, 17 июля, последний день приема документов на бюджет. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства образования. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершатся 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в ВУЗах должны подать документы также до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. В последний день приема документов доступ в корпуса вузов будет открыт до 18 часов. Главное для абитуриента до этого времени попасть внутрь здания. Приемные комиссии в последний день будут работать до последнего поступающего. Прокуратура Могилевской области проверила пляжи и зоны отдыха у воды. Главная цель – убедиться, что они безопасны для людей, а риск несчастных случаев сведен к минимуму. По результатам проверки выявлены факты несвоевременной и ненадлежащей подготовки мест отдыха у воды, где можно купаться. К примеру, в Бобруйске и 11 районах области места отдыха не были должным образом благоустроены. Имелись недостатки при содержании пляжа и расположенного на них оборудования. Своевременные покос травяной и удаление водной растительности на пляжах и в их акваториях не проводились, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
4: В акваториях семи пляжей не были оборудованы участки для купания детей, а часть созданных купалин не отвечала требованиям безопасности. Также на территории ряда водоемов отсутствовали информационные запрещающие знаки. По результатам надзорных мероприятий вынесен 21 акт прокурорского надзора. Прокуратура направила в Могилевский облсполком информацию с предложениями об активизации работы по обеспечению безопасности жизни граждан, предупреждению несчастных случаев на водах. Исполнение актов надзора и вопросы безопасности граждан на водных объектах остаются на контроле органов прокуратуры.
3: И в завершение, дым от лесных пожаров в Канаде распространился на северо-восток США. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на издание «Нью-Йорк-Пост». Нью-Йорк окутала желтая дымка, а власти города рекомендовали всем жителям по возможности оставаться в помещениях, так как качество воздуха опустилось до уровня опасного для здоровья. В городе организована раздача масок. Канаду охватили сильнейшие лесные пожары, возникшие из-за аномальной жары, которая длится уже несколько недель. Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Онтарио. Природное возгорание там настолько масштабное, что небо окрасилось в оранжевый цвет. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
6: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Сегодня послушна очередная порция звездных новостей. Клава Кока и Дима Масленников поделились кадрами свадебной фотосессии в Париже. Певица и блогер, которая уже полгода будоражит нервы своим подписчикам, наконец-то выложили кадры из Парижа. Снимки сделаны после помолвки, которая была еще в апреле, но поклонники еще в мае заподозрили, что звезды уже тайно расписались. Вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», пара просто залила в сеть серию черно-белых фото на фоне Эйфелевой башни и романтичных улочек. Клава подписала: «Как повезло быть влюбленной в лучшего друга», и назвала эти кадры самыми трогательными в жизни. При этом главное торжество, по слухам, состоится только в сентябре. Ну что ж, ждем яркое событие, а затем и фотосессию под названием «В ожидании чуда». А вот Дилан Спроус и Барбара Палвин уже в ожидании чуда. Они раскрыли пол будущего малыша и тут же выдали имя фаворит. Здесь все куда прозаичнее. Дилан запустил подкаст с другом Брэндоном Коламбусом. И в первый же выпуск позвали беременную Барбару. В разговоре о грядущей свадьбе Брэндона выяснилось, что звездная пара не сможет прийти. Церемония совпадает с последними сроками беременности. И тут Барбара, хитро прищурившись, спрашивает мужа: «Не хочешь ли поделиться?» А Дилан с гордостью заявляет: «Мы называем ее Принчипесса. Это по-итальянски принцесса. У нас будет девочка». После этого они оба признались, что очень любят имя Дороти. Но, учитывая голливудские традиции, возможно, ребята ближе к родам передумают и назовут дочку в честь любимого сорта макарон. А вот Адам Левин, солист группы Maroon 5, наконец-то показал детей, правда, со спины, и признался в ежедневных слезах. Адам – известный интроверт в плане семьи. В его соцсетях почти нет снимков с тремя наследниками, поэтому каждый кадр – событие. На днях он выложил фото со спины, он держит за руку 8-летнюю Джио Грейс, а бехать и ведет 9-летнюю Дасти Роуз и 3-летнего сына, чье имя до сих пор засекречено. А недавно музыкант разоткровенничался и сказал: «Я плачу каждый день, просто обожаю наблюдать за ними. Это бесконечный фильм, лучшее, что есть в мире». Судя по всему, дети сделали из рок-сердцееда настоящего сентиментального папашу. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Наши хиты.

Снова в эфире радио Могилев. Я Рустам Османов. Всех приветствую в этом часе. Услышал вот песню про качели от Артика и Асти. И подумал, что погода у нас ведь любит их устраивать. Согласитесь, друзья. Бывает, ее из крайности в крайность прямо бросает. Настоящие качели. Но мы, на наше счастье, можем к этому подготовиться, узнав весь расклад из прогноза, который также скоро услышим в эфире радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: прошлом часе буквально говорил я о том, что ученые подсчитали, сколько часов в год мы не досыпаем из-за жарких ночей, участившихся из-за глобального потепления. Хотя, по-моему, в последние недели это, наверное, не столь актуально, но тем не менее. А теперь вот врачи называют быстрый способ взбодриться после бессонной ночи, которая и правда может последовать, если вам душно, жарко и некуда деваться. А на следующий день опять дела, вы не спавшие. Так вот, чтобы быстрее взбодриться без кофе, следует срочно оказаться на свежем воздухе. Вот там где-нибудь в тенечке под деревцем можете и прикорнуть. Специалисты сообщают, что солнечный свет дает мозгу сигналы, что пора бодрствовать, благодаря чему организму легче справиться с последствиями недосыпа. Ну, знаете, не такой уж и большой это секрет. Однако есть еще один фактор, который вас взбодрит моментально, и вы окажетесь на свежем воздухе раньше, чем сообразите это. Это осознание того, что вы проспали. Ну, не будем о неприятном. Двигаемся в следующий час. И это событие желательно не проспать, чтобы услышать любимые хиты в эфире.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутевич. Здравствуйте. Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере селекции и семеноводства. Об этом сообщили в Минсельхозпруде. Делегация ведомства принимает участие в выставке «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. Как отметил первый заместитель министра Виталий Кулак, благодаря передовым методам время выведения нового сорта в Беларуси сократилось до 3-5 лет. Белорусские сорта пшеницы не уступают, а в ряде случаев превосходят западноевропейские аналоги. В Госреестре России зарегистрировано 29 сортов белорусского картофеля. Стороны намерены расширять кооперацию, в том числе в селекции сахарной свеклы и кормовых культур. Безопасность – это не только защита государственных границ, но и способность человека противостоять угрозам. Таким мнением журналистами поделился министр архитектуры и строительства Александр Студнев на едином дне информирования в Могилеве. Министр пообщался с коллективом «Махина ТСТ». Основной темой единого дня информирования стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Александр Студнев подчеркнул, что формирование культуры безопасности у населения – одна из ключевых государственных задач.
2: Встреча, она такая достаточно важная для каждого из нас, для каждого человека. Мы вроде бы перестали уже обращать на житейские темы, вопросы, даже проблемы, которые могут быть. И мы уже перестали даже уделять этому особое такое внимание. Сегодняшний разговор, он очередной раз напоминает, что мы должны более детально смотреть, чем занимаются наши дети. Смотреть и учитывать те ситуации, которые могут произойти с каждым из нас. Это сегодня отдых, это отдых на водоеме. Это вроде бы простая. Простые вещи, которые всегда и с которыми мы всегда сталкиваемся. Это возможность пойти в лес. Это сегодня безопасность на дороге. Ну и самая главная сегодня проблема, которая вокруг нас сегодня есть, это кибербезопасность. С чем мы сегодня с вами сталкиваемся? Я уверен, что большинство людей с этой проблемой сталкиваются.
1: В эти минуты начинается торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Большой праздник творчества в городе над Двиной проходит с 1995 года. После торжественного открытия состоится гала-концерт. Более 30 мастеров Могилевской области участвуют в ярмарке «Ремесел. Город мастеров» на Славянском базаре в Витебске. На ярмарке, которая продлится по 19 июля, представлены изделия из соломы и лозы, керамика, народная вышивка, ткачество, резьба по дереву и многое другое. Все это уникальные образцы народного творчества, отражающие богатство традиционных ремесел Могилевской области. Город мастеров на Славянском базаре в Витебске работает с 10 до 20 часов. И в завершение матч чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брестом пройдет в субботу, 18 июля, на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало в 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на третьей строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Вступили мы с вами в 20 часов, сделали это смелой, твердой походкой. Так и пойдем дальше. По пути слушая Tokyo Hotel, Селену Гомес, Елену Темникову. В общем, в тишине пребывать нам не придется, и это не может не радовать. В радости расплываюсь и я, Рустам Османов, еще час проведу с вами.

Just Dance просто танцуй, заявляет и призывает нас Леди Гага. Если у вас есть такое желание, то почему бы и нет? Тем более, что пятница все ближе подбирается к нам. Но и опять же, повторюсь, что для тех, кто в отпусках, не важно, как называется следующий день недели. Ну а вот тем, кому на работу завтра, силы все же стоит поберечь.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. В воскресенье сильные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Ну а тем временем мой эфирный четверг подходит к завершению. Пришла пора попрощаться на сегодня. Как бы вы ни намеревались проводить далее этот вечер, проводите его на наших волнах. Пусть он будет добрым и приятным. А с вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Услышимся обязательно.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без клятого.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия фестиваля, передает Белта. В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас, с вами жителей города и гостей, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха, сказал глава государства. «Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. История не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко вручил премии Союзного Государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России, передает Белта. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Беларуси Виталию Кульбакову. От Российской Федерации премию удостоены два авторских коллектива. Первый – за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватов. И второй за проект кинообразования, совместные образовательные проекты государств-участников СНГ. Александр Лукашенко также вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-Белорусский» Елизавете Цуприк. Глава белорусского государства Александр Лукашенко вручил две специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию, передает Белта. Впервые в истории фестиваля «Славянский базар» этой награды удостоили сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал герой труда Российской Федерации народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил столетие. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. И в завершении от на праздник у гостя Дородимича состоится в Чаусском районе 25 июля. 13-й этнический праздник ранней средневековой культуры пройдет в следующую субботу на площадке возле замковой горы агрогородка Радомля. На протяжении фестиваля гостей ожидают театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, связанные с бытом племени Радимичей, обряды, ритуалы, добыча живого огня, а также тематический концерт с участием фольклорных ансамблей, конкурс «Радимицкие забавы», работа музея под открытым небом, выставки продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивная зона для разных возрастов, аттракционы в духе раннего средневековья. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не метуситесь и не форсуйте подеи. Дейничайте обдуманно и стрымано.
3: Телец.
2: Добрый день, как проставить приоритеты и распрацовать выразный план. Главное не упираться у старое, а глядеть у будущего с холодной головой.
3: Близняты.
2: Финансовые и маемостные темы выйдут на первый план. Позбегайте необдуманных марнований. У гэты день лепш запашивать.
3: Рак.
2: Главное не раскисать и у выпадку чаху одразу собраться с думками. Это не самый простый день, але коли подысти до усяго отказно и стрымано, усё отрымается.
3: Лео.
2: День лепш провести у спокое и рутине. И не потрабуйте занадто шмат чаго ни от себе, ни от инших.
3: Дева.
2: Подошел добрый момент для выбудования новых мэтов и сумленной размовы с собой.
3: Шали.
2: Не звертайте уваги на новокольных. Зараз важно засяродиться на вырашение особистых проблем.
3: Скорпион.
2: Ваш голос будет почутый, коли казать вы разно по справе. Добрый момент для працовных обмеркований, научения и опрацовки информации.
3: Стрелец.
2: Пришел час подумать о финансах у долготерминовой перспективе. Можно пораиться со специалистом и обовязково взять час на роздум.
3: Козярог.
2: Ваша допомога зараз опынется удвоя каштовной, тому что принесе корысть и тем, кому вы ее оказываете, и вам так само.
3: Водолей.
2: Не хапайтесь за все одразу. Размеркуйте нагрузку, как до конца дня не разгубить рештки энергии.
3: Рыбы.
2: Выказывайте свою думку выразно, как не допустить махчимости розных тлумачений. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай!

0: Новинка на радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: впереди. В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я Олеся Москна, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

темно. Сейчас остается немного времени до того момента, когда старые стрелки встретятся на цифре 12. Это время, когда можно снять маску дня, налить что-то теплое и просто выдохнуть. Послушайте, как тихо. И только душевные композиции в это время.

происходит за часто полуночи. Мы перестаем быть начальниками, родителями, сотрудниками. Мы просто становимся самими собой. Этот час дан нам для того, чтобы сбросить тяжесть прожитого дня. Мы никуда не спешим. Нам не надо никого спасать. Нам нужно просто быть здесь и сейчас. Расслабьтесь. Доверьтесь.

уже закончилось, а завтра еще не началось. Это та самая хрупкая тишина между двумя днями, когда можно помечтать. Позвольте себе отпустить все, что случилось утром или днем. Позвольте себе поверить в то, что все будет хорошо. Сейчас я создаю для вас звуковую атмосферу, в которой можно раствориться, как в теплом летнем вечере. Наслаждайтесь этим часом покоя.

сейчас принадлежит только вам. Не думайте о завтрашних делах, о списке покупок или о том, чтобы кому-то что-то не ответили. Мир подождет. Сейчас есть только вы, ваше дыхание и эти мелодии, которые звучат для вас. За час до полуночи, именно в это время суток, мы наконец-то можем себе позволить быть слабыми, уставшими и в то же время такими счастливыми. Отдыхайте, а я с вами. Say

остался один шаг до полуночи. И этот шаг мы сделали вместе. Сейчас то самое время, когда не нужно анализировать, не нужно оценивать. Просто примите этот день таким, какой он был, благодаря его урокам и прощая его ошибки. А эта музыка стала тем самым мостиком, который провел нас от суеты к глубокому, сладкому сну. С вами была Олеся Москина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

В каждом смартфоне качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

18 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

0: Что?
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.
3: Let's get it started in here.

0: when I spent the summer on you.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

18 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.